0: помоди тэжуши можаг нини рими моче тунчи сивши могвила
1: сене жанда помоди жева кэжи
0: мне жева ме помди мингла мяошэнсыги можала ачашту римагвинчиге моче тунчи сэши
1: Jenran garjin de do
0: tangudi kiran zui kinsap che hoshi nibudi magwendi bugudi gonda la hoshi
1: gonda la kyu de sigma shi
0: kinsu pomudi nin ji se bta kinsu ni da nga zu ge ba yong bi chi cha chi gu yo ma shi da won de ti che che du mi de wei
1: sigma sa yin en an zi ngui do zi kinsap che che
2: 也打得起，阿哥，咱们就守住这些。

0: мен бу же шеги. Тэнтэ не ташан на аратуна. Не чүрэ бакбут шиже жүрдү сэшав. Тонго тосан агу дүн ца курчиже чунгуа тонламнана дөнү жүгүри.
1: Ине ан зүмэ гэ дигэ хонзо тигмэдэ.
0: Шан чунгшэн югина шүнюбэ мемэ гэ дэжида. Тэнгэ жимэ мисэ мэ ши чунгуа цангу сэшэ жүри. Тинэ ранэ лэгу дүгэ.
1: Ине магвела.
0: Ине сэ мого. Лэс магвела сэ лэгури.
2: Лэс магвела.
3: Воя. Там стам чуа.
4: Лэс.
3: Лозер такчечи. Гёчи, гёчичи. Еза, жодур рогбусида.
5: На чуме, вона ма чэн сэмжи.
3: Кэчу гарчи.
5: Чуэ гёбдё юзэ пэчэ дэнги, ма чэн сэмэ мада тэпэ чэн махри.
6: Рогу мого, ngare yon ba.
7: Хида, тибэ кэшуа да.

0: Тустади. Бедон чана дживтун юбра. Хэдидин нинтипс кемдула. Тондо буччи еду. Ха. Дианао ширин хэрхёре. Мара компарин син дюну бучуре. Диахлае хэрхёре. Чаучуле. Шангэнга гаммачэни. Мишэлаге гапчинеду. Не цоасы ди шатахташ кече. Чёрджёбелин кео.
1: Суин ба. Хочеме.
2: Чоими.
0: Жан хачига юм.
2: Чоран танд шине лоим бе. Не чиру бед гудеби.
0: Ма гуче хачине ба.
2: Нга тундаш тия ю.
0: Юнга юнга. Тунда карджине жоц чида. Ганни сю ю.
2: Жанге не ача чоу чоли. Мо синг ю бе.
0: Не ран чи ню ю ба. Тунду чи гуа я хрту.
2: Тирине. Ачалы ран гор шеби. Ачага ран.
0: Ма хырсыгду.
2: Ран. Чөлам яу мебе маце. Чүнчү жанда логу хаг бугрисиги.
0: Чамар сеси. Ма мани хаю сигюр.
2: Тэнцу моне мебе не сигюю. Тэнде ачага ран хозу чомбри. Ран ро дебичи. Не ачалы сеше кепчо.
0: Сеше чомо го. Умили, не ранда гаром джие джумза ку уйбе. Ран чао чун леги чом сонза. Нга месте хор сашу ди чао чун леги. Че за моранг нэнми сужик да чао су ту чон ме.
2: Ран, а чао чун лели кон чу саги э?
0: Саги. Нга месте хор сашу ди чао чун леси не ди. Тенгу нга шам чу си ду. Моранга nga kapche che yig chinyu yu. Hine nga ke li me. Chie lo. Yang shu hanyang da karo chibri. Hayang shibe che la yang nga kapche ki. Nga ke chun ma shin za sen nam kung zi chang che. Nga yang min du si mami da nyang chik yore. Tanto nga bu yore sik yore shba. Bu di shu hanyang yin pa tenki riba. Nga ma nyi kaya chikwa yore be. Ke si bu di nga re sik yu na. Lo go wa ge nga tse nga yung riba. Xiao shu yu ge. Long Yuhua da bu, nang di shu rbe a. Xie zang, zhao chun li xie be, nga da zhuo yu be yi sang ma, zui ma re.
2: Di zhe yi sing ma re, a zha chun li mi di zhe ma re, a zha ga di zhe chi sing ma re. Ki yi pal khosu chun yo re, ten ten khosu chun yo re.
0: Wu mi li, kyo ra khasung si. Kyo ra zhao chun li li, ge chi khaki xie ro chung ma re. Nye kyo ra xie wo. Kyo ra zhao chun li ki chung mi yin za, me si te, nga nyi, jik tabi yo ma re.
2: Inanga, zhao chun legi zhungbu chu zhu me.
0: Dinga chu zhu me. Shangga aja si pepe shibu, nye zhili ma yung xie, rang, ta ring sang sang zhu zhu. Tonto rangi, mui ge che si xie che, nga tohu qi yor ba. Bu mi li, rangga nga loban xie rakir chu zhu. Kangjo dine tui che, nye nang la chun ma yung ro.
2: Me zhu yi mi.
0: Ma yung che, ma yung che, ma tui yung che, yu, ma tui yung.